0: Лампата, Дунав, Ацу, Спецаско, Тарази, Дитва, Цутиари, Туш Лампата, Тут Реката, Тут Софра, Туш Траванца, Ту Халотри, Ту
1: Und dann ist es still.